0: Perfect Sight, Nicki Minaj,
1: Plandada genel seçimlere iki gün kala kampanyalara Türkiye ile tırmanan diplomatik
2: Medikamenter. Og frem for alt at vestmagterne vil række sig tilbage og dermed over.
3: Minasama konnichiwa. Kochira wa Deutsche Welle desu. Deutsche Welle no Nippongo hosou wa kore kara no 1 jikan 9.670 MHz 11.805 MHz 11.850 MHz 15.320 MHz
4: Чиновники не пользовались в личных целях. Бывший министр финансов Северного Рейна-Вестфалии Хайнц Шлейк. Он вынужден был признать, что счета за авиаслуги оплачивались из земельной казны. Признание было явно запоздалым, и министру пришлось уйти в отставку.
5: Даними на третє місце голова його виборчого штабу Сергій Митрохін заявив.
6: Звичайно, можна робити отримати церемонію трохи дайте сурочку. Козаки, так не стати дня.
7: Ситуации в Беларуси и Германии вроде бы несравнимы, но вполне сравнимы оказываются требования к безработным. В Беларуси с 1 августа внесены изменения в законы о пенсионном обеспечении и о занятости населения. Например, ограничен срок получения пособия.